0: You're in tune to V-Dub Radio.
1: Hey DJ, give me a fat beat.
0: Keep it locked.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».